Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Госучреждениям до конца года придется ограничить расходы. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство финансов предложило, и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году по прогнозам госкассы расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь заключения новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов.
0: Про Ригу.
2: Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник 12 октября проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте всем, дорогие друзья! Среда наступила, сегодня 14 октября. Я приветствую вас на волне Авторадио Латвия в проекте «Доброе утро». Мы начинаем. Сегодня очень много разных праздников отмечается в мире. День плетения облаков, день чак-чака, день строчных букв, день «Будь лысым и свободным», день десерта, день накопления жизненных сил и день прекращения издевательств. Такой праздник тоже есть. А также сегодня день рождения Винни-Пуха, день работников заповедного дела, Всемирный день стандартов и еще один праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Ну, в общем, о нем, конечно, поговорим более подробно. Сделаем такую остановочку уже в начале второго часа проекта «Доброе утро». А пока всем здравствуйте. Праздников много, какой хотите, такой выбирайте. Ну, а я лично уже выбираю школьные каникулы, которые наступают совсем скоро. Уже в пятницу, можно сказать, финальный день первой четверти. И отдыхаем до какого числа? До 25-го включительно, 26-го снова идем учиться. Но вот в этот раз, вопреки старой доброй традиции я никуда не уезжаю. Вот поэтому вместе с вами будем встречаться здесь в эфире Авторадио Латвия. Как будто бы каникул и нет. Ну, вот так вот я решил в этом году. А вот на зимний обязательно уеду и уже даже, в общем-то, все подготовлено. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Если вы куда-то собираетесь в эти осенние каникулы, молодцы. Я вас поддержу и надеюсь, что впечатлений будет масса. В общем, удачи вам всем во всех ваших делах и начинаниях. Мы готовы продолжать говорить, творить, петь, все что угодно делать, чтобы вам и нам было хорошо. Поехали, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Крупных розничных торговцев продуктами питания планируют обязать обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов, свидетельствуют подготовленные Министерством экономики поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации. Цель – обеспечить обществу возможность приобретать печатные издания в торговых точках на достаточно обширной территории Латвии, тем самым способствуя эффективной реализации закрепленного в 100-й статье Конституции права на свободное получение информации и плюрализму СМИ. По данным отрасли, за 2014-2025 годы динамика торговли печатными изданиями ухудшается. Количество экземпляров, проданных в торговых точках за этот период, сократилось на 71,7%, а число подписчиков на 31,5%. Сокращение физических мест приобретения прессы наиболее заметно затронуло почтовые отделения, киоски и автозаправочные станции. В то же время обязанность обеспечивать размещение и продажу прессы будет распространяться только на розничных торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 миллионов евро. Обязанность вступит в силу после получения письменного запроса от распространителя прессы и будет распространяться на те торговые точки, площадь зала которых составляет не менее 300 квадратных метров в городах госзначения или не менее 60 квадратов на других территориях. По данным Минэкономики, такой набор критериев охватывает 6 предприятий и 734 торговые точки, обеспечивая, что в радиусе 20 километров печатная пресса будет доступна почти 97% жителей Латвии. Обязанность не будет распространяться на малые и средние предприятия, а также на АЗС. Значит, надзор за выполнением требований будет осуществлять Центр защиты прав потребителей. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по размещению и продаже прессы для юрлиц предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 2000 штрафных единиц, то есть от 500 до, внимание, 10 тысяч евро. Поправки переданы на согласование министерством и другим сторонам. Но, значит, конечно, хочу сказать, что идея может быть и хорошая, может быть, идея правильная, но, к сожалению, действительно, люди стали меньше покупать газеты и журналы, это объективно, естественно, все перешло, в общем-то, в цифру, люди слушают подкасты, люди читают новости, люди обсуждают их в интернете, листают безвылазно, и, значит, вот у нас с другом моим есть такая тема очень общая, мы берем телефон в руки, начинаем листать и отупевать. И он говорит, я листаю и отупеваю, а говорит, смотрю, значит, когда приходят какие-нибудь рабочие, да, там по дому какие-то дела делать, и во время перекура, перерыва сидят и начинают смотреть какой-то бред, значит, он говорит, я со стороны все это наблюдаю, говорит, мне так противно становится, бедные люди, зачем они все это смотрят? А потом понимаю, что я и сам это все смотрю. Так вот, совсем недавно он мне позвонил и сказал, я стал читать книги. И ты знаешь, говорит, так хорошо сразу стало. И депрессия ушла, и плохое настроение ушло, хандра, все это позади. Читаю, погружаюсь, интересно, перечитываю какие-то, значит, наиболее полюбившиеся отрывки, и как-то на душе становится хорошо. Поэтому читать это очень важно. Это такой, знаете, как сказать, релакс, как мне кажется, для мозга. Развивает речь и, во всяком случае, глаза, слушайте, не устают, не портятся, и голова не болит, значит, и никакого напряга нет, в отличие от использования телефона. Я, когда в телефоне, я себя очень тяжело ощущаю, скажу вам честно. Поэтому я, честно говоря, за то, чтобы читать книги, за то, чтобы читать газеты, за то, чтобы читать журналы. Единственное, что, конечно, газет и журналов стало намного меньше, и, в общем-то, все как-то сократили свои, так сказать, производство, да, скажем так, и многие закрылись действительно, а многие пишут какие-то совершенно неактуальные вещи. Хотелось бы все-таки, знаете, как в старые добрые времена, с утра за чашечкой кофе прочитать утреннюю газету с новостями, а вечером за чашечкой кофе, значит, ну, конечно, не после ужина, перед ужином где-нибудь, в полдник, да, прочитать газету с вечерними новостями. Я думаю, что это было бы правильно. Вообще, я понял, что раньше люди жили правильнее, как-то все было на своих местах, и мне кажется, очень хотелось бы, вот честно, иногда вернуть какие-то старые добрые времена, где все было расставлено по полочкам. Может быть, я не прав, но это мое личное мнение. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка проверенная.

0: всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу-сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам стоит сосредоточить внимание на масштабных целях, подумать о том, как вы можете их реализовать. Вечер проведите в кругу своих близких, чтобы наполниться домашней энергией. Тельцы, рекомендуется пересмотреть свое питание. Если в вашем рационе есть вредная пища, сделайте себе разгрузочный день. Злоупотребление алкоголем может привести к отравлению. Близнецы, ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Это значит, что вы можете склонить на свою сторону единомышленников. Делитесь своими идеями с начальством, и оно вас поддержит. Раки. Вы можете почувствовать прилив творческой энергии, поэтому у вас возникнет желание создать что-то своими руками. Привлеките к этому процессу своих близких, чтобы вместе интересно провести время. Львы, к вам могут обратиться за советом и поддержкой.

0: Не отказывайте в помощи, если вам не составит труда ее оказать. Не ждите благодарности в ответ, сделайте это от чистого сердца девы. Вы можете получить новые знания, которые пригодятся вам на практике. Не пропускайте мимо ушей важную информацию, потому что рано или поздно у вас появится потребность ею воспользоваться. Весы, вы можете стать посредником между двумя конфликтующими сторонами. На вас возложится ответственность за их примирение. Не занимайте чью-то сторону, просто помогите людям найти общий язык. Скорпионы, не гонитесь за призрачными целями. Возможно, вам кажется, что это единственное вариант добиться успеха. Но если вы сделаете шаг назад, то сможете увидеть более полноценную картину. Стрельцы, перед вами могут открыться новые двери. Очень важно, чтобы вы не боялись сделать шаг вперед. Пусть там и будет неизвестность. Вы совсем справитесь и совсем скоро поймете, что так будет даже лучше. Козероги, в делах возможны новые перспективы и возможности для роста, поэтому весь день вы будете бегать, как белка в колесе. Вечер посвятите отдыху и релаксу. Можете выпить бокал вина. Водолей, в этот день вам лучше отложить решение важных вопросов. Из-за вашей линии не удастся довести дела до конца, поэтому будет лучше, если вы проведете этот день с удовольствием. Наконец, рыбы, постарайтесь избегать конфликтов и сохранять внутреннее равновесие. Вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и спокойствие, и не забывайте о близких. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Друзья, мы сегодня поговорим про шлейф. Каждая девочка мечтала в детстве стать принцессой, примерить на себя длинное красивое платье. А невеста, белое платье со шлейфом, действительно королевский наряд, так как первой его надела королева Великобритании Виктория по случаю своей свадьбы в 1840 году. Королева Виктория стала законодательницей моды на свадебные платья. До нее все знатные особы сочетали себя узами брака, облачаясь при этом в наряды из золотой парчи, бархата и меха. Известно, что королева была большой любительницей кружева, особенно хонитонского, которое тогда изготавливалось вручную. Именно из него и белого атласа было шито ее свадебное платье. Над его созданием трудились более 100 кружевниц. Работа шла около полугода. Повторить узор кружева невозможно, так как после окончания работы были уничтожены все эскизы. Описание свадебного платья сделала сама королева. Виктория, значит, в своем дневнике написала, что длина шлейфа составляла несколько метров. Значит, однако заметила одна из подружек невесты, леди Вильгельмина Стенхоуп, все-таки шлейф был недостаточной длины, чтобы 12 подружек могли нести его, не мешая друг другу. После бракосочетания королевы Виктории платье со шлейфом вошли в свадебную моду. В таких нарядах стали выходить замуж и другие знатные девушки. Длинный шлейф платья свидетельствовал о состоятельности родителей невесты. Кроме этого, считалось, что невеста непременно будет счастлива в течение многих лет, если ее платье было украшено таким аксессуаром. Шлейф значительно ограничивает движение. Со временем модельеры нашли решение этой проблемы. Они придумали специальную ватную подушечку или турнюр, который подкладывался под платье ниже талии. Шлейф слегка приподнимался таким образом и становился короче, что несколько раскрепощало движение невесты. Кроме практического применения, турнюр имел эстетическое назначение, поскольку с ним невеста выглядела более пышно и величественно. Позже шлейф начали обшивать плотной тканью, что позволило ему не путаться, а лежать ровно и красиво. Свадебные платья со шлейфом распространены и сегодня. Шлейф можно легко зафиксировать сзади на подоле платья, так, чтобы при желании он не мешал двигаться, и любая девушка в этот важный день почувствовала себя настоящей королевой. Кстати, есть люди, кто женится вот в эти выходные? Если есть, ну, маякните, напишите. Интересно, правда, что там у вас намечается. Совет, как говорится, да любовь. Мы рассказали такую своеобразную, но тем не менее, историю шлейфа.
0: То время.

0: Реклама.
1: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
6: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
9: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas

0: из последних новостей.
1: Мне кажется, актуальная тема. С приходом осеннего похолодания в Латвии вновь разгорели споры о начале отопительного сезона. Одни жители жалуются на холод в квартирах, сырость и плесень. Другие считают, что торопиться с включением отопления не стоит из-за расходов. Значит, широкий отклик в интернете вызвал эмоциональный пост одной жительницы Латвии, возмущенной тем, что людям приходится мерзнуть в собственных домах. С каких это пор для жителей Латвии стало нормальным жить в сырости, мерзнуть, разводить плесень, находиться в помещении, где сохнут белье и полотенце. Она вспоминает времена, когда батареи были настолько горячими, что окна приходилось держать открытыми почти круглосуточно. Теперь же чрезмерная экономия привела к тому, что люди вынуждены мерзнуть у себя дома. Теперь у всех какой-то режим экономии ради этих 15 евро в месяц, зато столько потом потратить на электричество, самостоятельно обогревая квартиру. Уж лучше бы эта сумма уходила на отопление, чем так издеваться над людьми. Дети после души и ванны совсем замерзшие. Однако в комментариях быстро выяснилось, что включение отопления обходится далеко не всем в 15 евро. Значит, для меня это были бы 15 евро отремонтированный дом, распределитель тепла, а для моей бабушки это будет 100 евро. Чувствуете разницу? Один и тот же город. Другая женщина рассказала, что ежемесячный выровненный платеж за газовое отопление в ее семье уже вырос на 35 евро. Несмотря на это, отопление пришлось включить, поскольку влажность в квартире стала доставлять серьезные неудобства. Впрочем, не все считают, что отопительный сезон нужно начинать как можно раньше. Жительница, вот, например, Гризинкалнсе, рассказала, что живет в старом доме с деревянной окна, однако сырости в квартире нет, а отопления не требуется. Лучше пусть будет немного прохладнее, чем потом изнывать аж от жары и не иметь возможности нормально спать ночью. Одежда у нее тоже хорошо сохнет. Значит, другие участники дискуссии советуют использовать электрические обогреватели и осушители воздуха, но эти решения не бесплатные, они увеличивают расход электроэнергии, значит, могут привести к дополнительным затратам. Обсуждение совпало с началом отопительного сезона. Предприятие Ригас Наму Парвалднекс сообщило, что с 12 октября в обслуживаемых домах с центральным отоплением начнется поэтапное подключение тепла, и завершить процесс планируется к 14 октября. При этом владельцы квартир смогут договориться о более раннем или более позднем подключении отопления в своем доме. Компании пояснили, что современные тепловые узлы способны автоматически подстраиваться под погодные условия. В домах под управлением этой компании, когда температура воздуха на улице превышает 12, а отопление отключается автоматически. Это позволяет не платить за тепло, в котором нет необходимости. Ну и еще информация. Опасения жителей по поводу расходов на отопление не безосновательны. Согласно данным комиссии по регулированию общественных услуг, в октябре повышение тарифов на теплоэнергию было утверждено для 39 регулируемых предприятий, а снижение для 5. В среднем по сравнению с сентябрем тарифы выросли на 7,78%. Начало отопительного сезона становится непростым выбором. Одни опасаются сырости, другие стараются отложить включение отопления, чтобы не увеличивать расходы. Еще раз напомню суть этой информации. Вы знаете, уже в начале сентября по мне было холодно у меня в квартире. Я просил управляющего включить. У нас как бы условно центральное отопление. В подвале регулируется, значит, котел, который стоит, как бы автономный котел на все квартиры. А управляющий сказал, включим в конце сентября. В конце сентября отопление было включено. Вы знаете, как хорошо стало, а? Как тепло, как комфортно. Никакой жары нет, топят очень спокойно. Значит, так вот, неспешно, я бы сказал, в полсилы, но кайф, кайф, кайф. Вот. А, конечно, без отопления, ну, я не знаю, как вы живете, друзья мои. Мне, честно говоря, это непонятно. Я считаю, что лучше заплатить больше, но зато быть нормальным человеком, не мерзнуть. А все-таки, когда человек пробирает холод, особенно в ногах, например, да, то всякие разные болезни нехорошие развиваются. Не советую вам этого делать. Ну, вроде как, уже сейчас подключают отопление, поэтому надеюсь, что у всех все будет хорошо, тепло. В общем, скоро зима, друзья мои, готовимся. Носим уже куртки, теплые шапки, шарфы и перчатки, и теплые ботинки. В общем, если у кого чего нет, нужно покупать срочно, готовиться к зимнему сезону. Всем тепла и на улице, и дома, и, конечно, тепла человеческого. А мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Назван столичный район самым высоким качеством жизни. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Программа наша продолжается. Сегодня среда, 14 октября. Сегодня покров Пресвятой Богородицы. В церквях в этот день совершается богослужение. В православных, конечно. Прихожане посещают храмы, молятся Деве Марии в надежде получить исцеление и благословение. В народе покров знаменуется завершением полевых работ, выпасом скота. Жители деревень готовятся к холодам. В это время начинался сезон свадеб. Прекращали водить хороводы. На их смену приходили посиделки. Девушки, которые желали поскорее выйти замуж, приходили в этот день в храм и, ставя свечку, совершали молитву к Параскеве Пятнице, прося помощи в замужестве. Считалось, что кто первым это сделает, того раньше исполнится мечта. Женщины сжигали старые вещи и сжигали даже постели. Стоящих на пороге детей обливали водой через сито для защиты от болезни. Какая погода будет в этот день, такая будет и зима. Есть такое поверье: на покров до обеда осень, после обеда зима. Еще, значит, одна примета: если ветер дует с севера, к холодной снежной зиме, а если с юга, то к теплой. И если в этот день испечь много блинов, то в доме зимой будет тепло. Это прекрасно, друзья мои. Ну, а что касается, значит, вот по поводу сжигания постели темы, да, я хочу сказать, что недавно менял белье постельное и обнаружил, что одеяло-то уже, значит, вроде как не очень свежий, при этом, конечно, прекрасно греет, оно комфортное, мягкое, но какое-то уже потасканное. И задумался, а как часто надо менять вообще подушки, одеяло, и, значит, если какие-то там пятна на них, там, не знаю, от пота, например, это повод, чтобы поменять их, или все-таки постирать или сдать в химчистку, а? Как вы думаете? Ну, накидайте что-нибудь. 22 99 49 49. Я, Кирилл Низовцев, буду с вами до 10 утра. Мы продолжаем нашу программу. Всем привет. Среда. Поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах «Риме», вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам стоит сосредоточить внимание на масштабных целях, подумайте о том, как вы можете их реализовать. Вечер проведите в кругу своих близких, чтобы наполниться домашней энергией. Тельцы, рекомендуется пересмотреть свое питание. Если в вашем рационе есть вредная пища, сделайте себе разгрузочный день. Злоупотребление алкоголем может привести к отравлению. Близнецы, ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Это значит, что вы можете склонить на свою сторону единомышленников. Делитесь своими идеями с начальством, и оно вас поддержит. Раки. Вы можете почувствовать прилив творческой энергии, поэтому у вас возникнет желание создать что-то своими руками. Привлеките к этому процессу своих близких, чтобы вместе интересно провести время. Львы, к вам могут обратиться за советом и поддержкой. Не отказывайте в помощи, если вам не составит труда ее оказать. Не ждите благодарности в ответ. Сделайте это от чистого сердца. Девы, вы можете получить новые знания, которые пригодятся вам на практике. Не пропускайте мимо ушей важную информацию, потому что рано или поздно у вас появится потребность ею воспользоваться. Весы, вы можете стать посредником между двумя конфликтующими сторонами. На вас возложится ответственность за их примирение. Не занимайте чью-то сторону, просто помогите людям найти общий язык. Скорпионы, не гонитесь за призрачными целями. Возможно, вам кажется, что это единственный вариант добиться успеха. Но если вы сделаете шаг назад, то сможете увидеть более полноценную картину. Стрельцы, перед вами могут открыться новые двери. Очень важно, чтобы вы не боялись сделать шаг вперед. Пусть там и будет неизвестность. Вы совсем справитесь и совсем скоро поймете, что так будет даже лучше. Козероги, в делах возможны новые перспективы и возможности для роста, поэтому весь день вы будете бегать, как белка в колесе. Вечер посвятите отдыху и релаксу. Можете выпить бокал вина. Водолей, в этот день вам лучше отложить решение важных вопросов. Из-за вашей лени не удастся довести дела до конца, поэтому будет лучше, если вы проведете этот день с удовольствием. Наконец, рыбы, постарайтесь избегать конфликтов и сохранять внутреннее равновесие. Вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и спокойствие, и не забывайте о близких. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В последнее время стали проясняться контуры ремонта Вантового моста и связанных с этим изменений в организации дорожного движения. Ясно, что будет построен временный мост, но это даст лишь по одной полосе в каждом направлении, плюс на берегу нужно будет построить новые развязки. Что касается самого Вантового моста, то движение на нем тоже останется, скорее всего, будет действовать также по одной полосе в каждом направлении. По ним будет ходить лишь специальный общественный транспорт. И только на время ремонта вантовых тросов движение по мосту будет полностью перекрыто даже для общественного транспорта. По срокам ремонт должен начаться следующей осенью, причем движение по Вантовому мосту будет оставаться в полном объеме до тех пор, пока не введут в эксплуатацию временный мост. Ну что ж, посмотрим, как все будет на самом деле, а сейчас к текущему трафику. 6 баллов уже на мониторе, 48 заторов, средняя скорость движения в черте города 22 км в час. Однако в пробках она куда ниже. Например, на Даугавгривас и на Густава Земгалагатва со стороны Восточной магистрали 4 км в час, на Лелырбаскалнцема 7, на Круспилс тоже 7. Это самые проблемные участки на данный момент. При этом ситуация постоянно меняется, где-то становится хуже, а где-то лучше. Но общая картина трафика на данный момент такова. Меня зовут Владимир Тин, будем внимательны и всем пожелаю легкой среды.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбиатрия».
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
6: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово, я тоже куплю.
7: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл» с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

тобой. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу «люблю». Только это я

0: из последних новостей.
1: Крупных розничных торговцев продуктами питания планируют обязать обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов, свидетельствует подготовленные Министерством экономики поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации. Цель – обеспечить обществу возможность приобретать печатные издания в торговых точках на достаточно обширной территории Латвии, тем самым способствуя эффективной реализации закрепленного в 100-й статье Конституции права на свободное получение информации и плюрализму СМИ. По данным отрасли, за 2014-2025 годы динамика торговли печатными изданиями ухудшается. Количество экземпляров, проданных в торговых точках, за этот период сократилось на 71,7%, а число подписчиков на 31,5%. Сокращение физических мест приобретения прессы наиболее заметно затронуло почтовые отделения, киоски и автозаправочные станции. В то же время обязанность обеспечивать размещение и продажу прессы будет распространяться только на розничных торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 миллионов евро. Обязанность вступит в силу после получения письменного запроса от распространителя прессы и будет распространяться на те торговые точки, площадь зала которых составляет не менее 300 квадратных метров в городах госзначения или не менее 60 квадратов на других территориях. По данным Минэкономики, такой набор критериев охватывает 6 предприятий и 734 торговые точки, обеспечивая, что в радиусе 20 километров печатная пресса будет доступна почти 97% жителей Латвии. Обязанность не будет распространяться на малые и средние предприятия, а также на АЗС. Значит, надзор за выполнением требований будет осуществлять Центр защиты прав потребителей. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по размещению и продаже прессы для юрлиц предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 2000 штрафных единиц, то есть от 500 до, внимание, 10 тысяч евро. Поправки переданы на согласование министерством и другим сторонам. Но, значит, конечно, хочу сказать, что идея может быть и хорошая, может быть, идея правильная, но, к сожалению, действительно, люди стали меньше покупать газеты и журналы. Это объективно. Естественно, все перешло, в общем-то, в цифру. Люди слушают подкасты, люди читают новости, люди обсуждают их в интернете, листают безвылазно. И, значит, вот у нас с другом моим есть такая тема очень общая. Мы берем телефон в руки, начинаем листать и отупевать. И он говорит, я листаю и отупеваю, а говорит, смотрю, значит, когда приходят какие-нибудь рабочие, да, там, по дому какие-то дела

0: делать. И во время перекура, перерыва, сидят и начинают смотреть какой-то бред. Значит, он говорит, я со стороны все это наблюдаю. Говорит, мне так противно становится. Думаю, бедные люди, зачем они все это смотрят? А потом понимаю, что я и сам это все смотрю. Так вот, совсем недавно он мне позвонил и сказал, я стал читать книги. И ты знаешь, говорит, так хорошо сразу стало. И депрессия ушла, и плохое настроение ушло, хандра, все это позади. Читаю, погружаюсь, интересно, перечитываю какие-то, значит, наиболее полюбившиеся отрывки, и как-то на душе становится хорошо. Поэтому читать это очень важно. Это такой, знаете, как сказать, релакс, как мне кажется, для мозга. Развивает речь и, во всяком случае, глаза, слушайте, не устают, не портятся, и голова не болит, значит, и никакого напряга нет, в отличие от использования телефона. Я, когда в телефоне, я себя очень тяжело ощущаю, скажу вам честно. Поэтому я, честно говоря, за то, чтобы читать книги, за то, чтобы читать газеты, за то, чтобы читать журналы. Единственное, что, конечно, газет и журналов стало намного меньше, и, в общем-то, все как-то сократили свои, так сказать, производство, да, скажем так, и многие закрылись действительно, а многие пишут какие-то совершенно неактуальные вещи. Хотелось бы все-таки, знаете, как в старые добрые времена, с утра за чашечкой кофе прочитать утреннюю газету с новостями, а вечером за чашечкой кофе, значит, ну, конечно, не после ужина, перед ужином где-нибудь, в полдник, да, прочитать газету с вечерними новостями. Я думаю, что это было бы правильно. Вообще, я понял, что раньше люди жили правильнее, как-то все было на своих местах, и мне кажется, очень хотелось бы, вот честно, иногда вернуть какие-то старые добрые времена, где все было расставлено по полочкам. Может быть, я не прав, но это мое личное мнение. Мы продолжаем. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
7: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
9: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Мне кажется, актуальная тема. С приходом осеннего похолодания в Латвии вновь разгорели споры о начале отопительного сезона. Одни жители жалуются на холод в квартирах, сырость и плесень. Другие считают, что торопиться с включением отопления не стоит из-за расходов. Значит, широкий отклик в интернете вызвал эмоциональный пост одной из жительниц Латвии, возмущенной тем, что людям приходится мерзнуть в собственных домах. С каких это пор для жителей Латвии стало нормальным жить в сырости, мерзнуть, разводить плесень, находиться в помещении, где не сохнут белье и полотенце. Она вспоминает времена, когда батареи были настолько горячими, что окна приходилось держать открытыми почти круглосуточно. Теперь же чрезмерная экономия привела к тому, что люди вынуждены мерзнуть у себя дома. Теперь у всех какой-то режим экономии ради этих 15 евро в месяц, зато столько потом потратят на электричество, самостоятельно обогревая квартиру. Уж лучше бы эта сумма уходила на отопление, чем так издеваться над людьми. Дети после душа и ванны совсем замерзшие. Однако в комментариях быстро выяснилось, что включение отопления обходится далеко не всем в 15 евро. Значит, для меня это были бы 15 евро отремонтированный дом, распределитель тепла, а для моей бабушки это будет 100 евро. Чувствуете разницу? Один и тот же город. Другая женщина рассказала, что ежемесячный выровненный платеж за газовое отопление в ее семье уже вырос на 35 евро. Несмотря на это, отопление пришлось включить, поскольку влажность в квартире стала доставлять серьезные неудобства. Впрочем, не все считают, что отопительный сезон нужно начинать как можно раньше. Жительница, вот, например, Гризинкалнсе, рассказала, что живет в старом доме с деревянной окна, однако сырости в квартире нет, а отопление не требуется. Лучше пусть будет немного прохладнее, чем потом изнывать аж от жары и не иметь возможности нормально спать ночью. Одежда у нее тоже хорошо сохнет. Значит, другие участники дискуссии советуют использовать электрические обогреватели и осушители воздуха, но эти решения не бесплатные, они увеличивают расход электроэнергии, значит, могут привести к дополнительным затратам. Обсуждение совпало с началом отопительного сезона. Предприятие Ригас Наму Парвалднекс сообщило, что с 12 октября в обслуживаемых домах с центральным отоплением начнется поэтапное подключение тепла, и завершить процесс планируется к 14 октября. При этом владельцы квартир смогут договориться о более раннем или более позднем подключении отопления в своем доме. Компании пояснили, что современные тепловые узлы способны автоматически подстраиваться под погодные условия. В домах под управлением этой компании, когда температура воздуха на улице превышает 12, а отопление отключается автоматически. Это позволяет не платить за тепло, в котором нет необходимости. Ну и еще информация. Опасения жителей по поводу расходов на отопление не безосновательны. Согласно данным комиссии по регулированию общественных услуг, в октябре повышение тарифов на теплоэнергию было утверждено для 39 регулируемых предприятий, а снижение для 5. В среднем по сравнению с сентябрем тарифы выросли на 7,78%. Начало отопительного сезона становится непростым выбором. Одни опасаются сырости, другие стараются отложить включение отопления, чтобы не увеличивать расходы. Еще раз напомню суть этой информации. Вы знаете, уже в начале сентября по мне было холодно у меня в квартире. Я просил управляющего включить. У нас как бы условно центральное отопление. В подвале регулируется, значит, котел, который стоит, как бы автономный котел на все квартиры. А управляющий сказал, включим в конце сентября. В конце сентября отопление было включено. Вы знаете, как хорошо стало, а? Как тепло, как комфортно. Никакой жары нет, топят очень спокойно. Значит, так вот, неспешно, я бы сказал, в полсилы, но кайф, кайф, кайф. Вот. А, конечно, без отопления, ну, я не знаю, как вы живете, друзья мои. Мне, честно говоря, это непонятно. Я считаю, что лучше заплатить больше, но зато быть нормальным человеком, не мерзнуть. Все-таки, когда человек пробирает холод, особенно в ногах, например, да, то всякие разные болезни нехорошие развиваются. Не советую вам этого делать. Ну, вроде как, уже сейчас подключают отопление, поэтому надеюсь, что у всех все будет хорошо, тепло. В общем, скоро зима, друзья мои, готовимся, носим уже куртки, теплые шапки, шарфы и перчатки, и теплые ботинки. В общем, если у кого чего нет, нужно покупать срочно, готовиться к зимнему сезону. Всем тепла и на улице, и дома, и, конечно, тепла человеческого. А мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Среда, 14 октября. Осень неплохая в целом. В данный момент без осадков. Однако днем синоптики обещают дождь при температуре от 8 до 10 градусов. Впрочем, день – самое легкое время для трафика и для того, чтобы куда-то проехать по работе или по своим делам. Пока же рижские дороги заполнены транспортом. 7 баллов на мониторе, 52 затора. Водитель такси Александр Рязанов обратил внимание, что на Юрмалас-Гатве собралась 20-минутная пробка в сторону Ботанического сада и улицы Слокас. Также видим пробки в привычных местах: на Даугавгривас, на участке Лелербас-Каунцема, на Карля Ульмане в сторону центра, на Густава-Земгала-Гатва, перед Бриевас в направлении порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Также отметим 15-минутный затор на Латгалас перед Южным мостом в сторону центра. Получили сводку госполиции, более подробно о ней поговорим в следующем выпуске Автомонитора. Сейчас отметим, что за вторник в городе было 80 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход и один на электрогаджете. Берегите себя, уважайте других участников дорожного движения, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Ты делаешь все, но результата пока нет? Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовое обследование, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
6: Как будто я Моцарт спел эту группу «Металлика». Классическая музыка с хулиганами группа «Да Гамба» и новый концерт-шоу «Моцарталика». Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: время.
1: Друзья, мы сегодня поговорим про шлейф. Каждая девочка мечтала в детстве стать принцессой, примерить на себя длинное красивое платье. А невеста — белое платье со шлейфом, действительно королевский наряд, так как первой его надела королева Великобритании Виктория по случаю своей свадьбы в 1840 году. Королева Виктория стала законодательницей моды на свадебные платья. До нее все знатные особы сочетали себя узами брака, облачаясь при этом в наряды из золотой парчи, бархата и меха. Известно, что королева была большой любительницей кружева, особенно хонитонского, которое тогда изготавливалось вручную. Именно из него и белого атласа было сшито ее свадебное платье. Над его созданием трудились более 100 кружевниц. Работа шла около полугода. Повторить узор кружева невозможно, так как после окончания работы были уничтожены все эскизы. Описание свадебного платья сделала сама королева. Виктория, значит, в своем дневнике написала, что длина шлейфа составляла несколько метров. Значит, однако заметила одна из подружек невесты, леди Вильгельмина Стенхоуп, все-таки шлейф был недостаточной длины, чтобы 12 подружек могли нести его, не мешая друг другу. После бракосочетания королевы Виктории платье со шлейфом вошли в свадебную моду. В таких нарядах стали выходить замуж и другие знатные девушки. Длинный шлейф платья свидетельствовал о состоятельности родителей невесты. Кроме этого, считалось, что невеста непременно будет счастлива в течение многих лет, если ее платье было украшено таким аксессуаром. Шлейф значительно ограничивает движение. Со временем модельеры нашли решение этой проблемы. Они придумали специальную ватную подушечку или турнюр, который подкладывался под платье ниже талии. Шлейф слегка приподнимался таким образом и становился короче, что несколько раскрепощало движение невесты. Кроме практического применения, турнюр имел эстетическое назначение, поскольку с ним невеста выглядела более пышно и величественно. Позже шлейф начали обшивать плотной тканью, что позволило ему не путаться, а лежать ровно и красиво. Свадебные платья со шлейфом распространены и сегодня. Шлейф можно легко зафиксировать сзади на подоле платья, а так, чтобы при желании он не мешал двигаться, и любая девушка в этот важный день почувствовала себя настоящей королевой. Кстати, есть люди, кто женится вот в эти выходные? Если есть, ну, маякните, напишите, интересно, правда, что там у вас намечается. Совет, как говорится, да любовь. Мы рассказали такую своеобразную, но тем не менее, историю шлейфа.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Военным в Латвии повысят зарплаты. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли.
0: Про Ригу.
2: Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение, изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте всем. Кирилл Низов, своего микрофона. До конца этого часа будем вместе. 14 октября, среда сегодня и далее. Мы, конечно, хотим поздравить тех, кто родился в этот день. Если среди вас есть такие люди, поздравляю от души. И пусть все ваши мечты и идеи самые безумные сбудутся. Говорят, что значит, тревожные люди, люди, у которых есть панические атаки, люди, которые, значит, обладатели неврозом, они вообще боятся сделать какой-то шаг вперед и, знаете, рискнуть что-то сделать новое, может быть, даже если у них есть в голове эта мысль, есть конкретный план, но они вот как-то сидят на месте и не могут двинуться. Я хочу, чтобы, значит, несмотря на какие-то диагнозы, несмотря на состояние, вы находили в себе силы, неважно, кто вы, какой вы человек, двигаться вперед и все свои планы реализовывать, ну, во всяком случае, в работе так точно, потому что, чтобы жить хорошо, конечно, нужно зарабатывать хорошие деньги, нужно работать. Английский игрок в снукер Пол Алан Хантер родился в этот день, а также в этот день появился на свет Валентин Юдашкин, Дмитрий Кучерье, хоккеист Алексей Касатонов, кинорежиссер и сценарист Павел Чухрай, а также Михаил Казаков, знаменитый артист театра и кино, народный артист России. А также кто? Значит, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Также Мария Романова, российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I, родилась в этот день. И, наконец, немецкий композитор и органист, музыкальный педагог Генрих Щуц. 1585 год рождения, это 16 век. Вот такие вот интересные люди родились вместе с вами. Если сегодня у вас день рождения, сегодня 14-10 среда. Я Кирилл Низовцев, до конца этого часа вместе мы продолжаем. Привет вам!
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: из последних новостей.
1: Крупных розничных торговцев продуктами питания планируют обязать обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов, свидетельствует подготовленные Министерством экономики поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации. Цель – обеспечить обществу возможность приобретать печатные издания в торговых точках на достаточно обширной территории Латвии, тем самым способствуя эффективной реализации закрепленного в 100-й статье Конституции права на свободное получение информации и плюрализму СМИ. По данным отрасли, за 2014-2025 годы динамика торговли печатными изданиями ухудшается. Количество экземпляров, проданных в торговых точках, за этот период сократилось на 71,7%, а число подписчиков на 31,5%. Сокращение физических мест приобретения прессы наиболее заметно затронуло почтовые отделения, киоски и автозаправочные станции. В то же время обязанность обеспечивать размещение и продажу прессы будет распространяться только на розничных торговцев, чей нет-оборот за финансовый год превышает 100 миллионов евро. Обязанность вступит в силу после получения письменного запроса от распространителя прессы и будет распространяться на те торговые точки, площадь зала которых составляет не менее 300 квадратных метров в городах госзначения или не менее 60 квадратов на других территориях. По данным Минэкономики, такой набор критериев охватывает 6 предприятий и 734 торговые точки, обеспечивая, что в радиусе 20 километров печатная пресса будет доступна почти 97% жителей Латвии. Обязанность не будет распространяться на малые и средние предприятия, а также на АЗС. Значит, надзор за выполнением требований будет осуществлять Центр защиты прав потребителей. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по размещению и продаже прессы для юрлиц предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 2000 штрафных единиц, то есть от 500 до, внимание, 10 тысяч евро. Поправки переданы на согласование министерством и другим сторонам. Но, значит, конечно, хочу сказать, что идея может быть и хорошая, может быть, идея правильная, но, к сожалению, действительно, люди стали меньше покупать газеты и журналы, это объективно, естественно, все перешло, в общем-то, в цифру, люди слушают подкасты, люди читают новости, люди обсуждают их в интернете, листают безвылазно, и, значит, вот у нас с другом моим есть такая тема очень общая, мы берем телефон в руки, начинаем листать и отупевать. И он говорит, я листаю и отупеваю, а говорит, смотрю, значит, когда приходят какие-нибудь рабочие, да, там, по дому какие-то дела делать, и во время перекура, перерыва сидят и начинают смотреть какой-то бред, значит, он говорит, я со стороны все это наблюдаю, говорит, мне так противно становится, бедные люди, зачем они все это смотрят? А потом понимаю, что я и сам это все смотрю. Так вот, совсем недавно он мне позвонил и сказал, я стал читать книги. И ты знаешь, говорит, так хорошо сразу стало. И депрессия ушла, и плохое настроение ушло, хандра, все это позади. Читаю, погружаюсь, интересно, перечитываю какие-то, значит, наиболее полюбившиеся отрывки, и как-то на душе становится хорошо. Поэтому читать — это очень важно. Это такой, знаете, как сказать, релакс, как мне кажется, для мозга. Развивает речь и, во всяком случае, глаза, слушайте, не устают, не портятся, и голова не болит, значит, и никакого напряга нет, в отличие от использования телефона. Я, когда в телефоне, я себя очень тяжело ощущаю, скажу вам честно. Поэтому я, честно говоря, за то, чтобы читать книги, за то, чтобы читать газеты, за то, чтобы читать журналы. Единственное, что, конечно, газет и журналов стало намного меньше, и, в общем-то, все как-то сократили свои, так сказать, производство, да, скажем так, и многие закрылись действительно, а многие пишут какие-то совершенно неактуальные вещи. Хотелось бы все-таки, знаете, как в старые добрые времена, с утра за чашечкой кофе прочитать утреннюю газету с новостями, а вечером за чашечкой кофе, значит, ну, конечно, не после ужина, перед ужином, где-нибудь в полдник, да, прочитать газету с вечерними новостями. Я думаю, что это было бы правильно. Вообще, я понял, что раньше люди жили правильнее, как-то все было на своих местах, и мне кажется, очень хотелось бы, и вот честно, иногда вернуть какие-то старые добрые времена, где все было расставлено по полочкам. Может быть, я не прав, но это мое личное мнение. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Свежий, без добавок, свежий, без добавок.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
2: свежее,
3: волнуемся.
2: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
2: Свежее.
4: Без добавок?
2: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
3: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Баня парит.
7: Хорошо.
6: Здоровье дарит.
7: Ну, давай, давай, давай, вот так.
6: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
7: О, хорошо, пяточки, пяточки.
6: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
7: Класс!
6: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
8: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
10: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам стоит сосредоточить внимание на масштабных целях, подумать о том, как вы можете их реализовать. Вечер проведите в кругу своих близких, чтобы наполниться домашней энергией. Тельцы, рекомендуется пересмотреть свое питание. Если в вашем рационе есть вредная пища, сделайте себе разгрузочный день. Злоупотребление алкоголем может привести к отравлению близнецы. Ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Это значит, что вы можете склонить на свою сторону единомышленников. Делитесь своими идеями с начальством, и оно вас поддержит. Раки. Вы можете почувствовать прилив творческой энергии, поэтому у вас возникнет желание создать что-то своими руками. Привлеките к этому процессу своих близких, чтобы вместе интересно провести время. Львы, к вам могут обратиться за советом и поддержкой. Не отказывайте в помощи, если вам не составит труда ее оказать. Не ждите благодарности в ответ. Сделайте это от чистого сердца. Девы, вы можете получить новые знания, которые пригодятся вам на практике. Не пропускайте мимо ушей важную информацию, потому что рано или поздно у вас появится потребность ею воспользоваться. Весы, вы можете стать посредником между двумя конфликтующими сторонами. На вас возложится ответственность за их примирение. Не занимайте чью-то сторону, просто помогите людям найти общий язык. Скорпионы, не гонитесь за призрачными целями. Возможно, вам кажется, что это единственный вариант добиться успеха. Но если вы сделаете шаг назад, то сможете увидеть более полноценную картину. Стрельцы, перед вами могут открыться новые двери. Очень важно, чтобы вы не боялись сделать шаг вперед. Пусть там и будет неизвестность. Вы совсем справитесь и совсем скоро поймете, что так будет даже лучше. Козероги, в делах возможны новые перспективы и возможности для роста, поэтому весь день вы будете бегать, как белка в колесе. Вечер посвятите отдыху и релаксу, можете выпить бокал вина. Водолей, в этот день вам лучше отложить решение важных вопросов. Из-за вашей лени не удастся довести дела до конца, поэтому будет лучше, если вы проведете этот день с удовольствием. Наконец, рыбы, постарайтесь избегать конфликтов и сохранять внутреннее равновесие. Вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и спокойствие, и не забывайте о близких. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
8: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Мне кажется, актуальная тема. С приходом осеннего похолодания в Латвии вновь разгорели споры о начале отопительного сезона. Одни жители жалуются на холод в квартирах, сырость и плесень. Другие считают, что торопиться с включением отопления не стоит из-за расходов. Значит, широкий отклик в интернете вызвал эмоциональный пост одной из жительниц Латвии, возмущенной тем, что людям приходится мерзнуть в собственных домах. С каких это пор для жителей Латвии стало нормальным жить в сырости, мерзнуть, разводить плесень, находиться в помещении, где сохнут белье и полотенце. Она вспоминает времена, когда батареи были настолько горячими, что окна приходилось держать открытыми почти круглосуточно. Теперь же чрезмерная экономия привела к тому, что люди вынуждены мерзнуть у себя дома. Теперь у всех какой-то режим экономии ради этих 15 евро в месяц, зато столько потом потратить на электричество, самостоятельно обогревая квартиру. Уж лучше бы эта сумма уходила на отопление, чем так издеваться над людьми. Дети после души и ванны совсем замерзшие. Однако в комментариях быстро выяснилось, что включение отопления обходится далеко не всем в 15 евро. Значит, для меня это были бы 15 евро, отремонтированный дом, распределители тепла, а для моей бабушки это будет 100 евро. Чувствуете разницу? Один и тот же город. Другая женщина рассказала, что ежемесячный выровненный платеж за газовое отопление в ее семье уже вырос на 35 евро. Несмотря на это, отопление пришлось включить, поскольку влажность в квартире стала доставлять серьезные неудобства. Впрочем, не все считают, что отопительный сезон нужно начинать как можно раньше. Жительница, вот, например, Гризинкалнсе, рассказала, что живет в старом доме с деревянными окнами, однако сырости в квартире нет, а отопления не требуется. Лучше пусть будет немного прохладнее, чем потом изнывать от жары и не иметь возможности нормально спать ночью. Одежда у нее тоже хорошо сохнет. Значит, другие участники дискуссии советуют использовать электрические обогреватели и осушители воздуха, но эти решения не бесплатные, они увеличивают расход электроэнергии, значит, могут привести к дополнительным затратам. Обсуждение совпало с началом отопительного сезона. Предприятие Ригас Наму Парвалднекс сообщило, что с 12 октября в обслуживаемых домах с центральным отоплением начнется поэтапное подключение тепла, и завершить процесс планируется к 14 октября. При этом владельцы квартир смогут договориться о более раннем или более позднем подключении отопления в своем доме. Компании пояснили, что современные тепловые узлы способны автоматически подстраиваться под погодные условия. В домах под управлением этой компании, когда температура воздуха на улице превышает 12, а отопление отключается автоматически. Это позволяет не платить за тепло, в котором нет необходимости. Ну и еще информация. Опасения жителей по поводу расходов на отопление не безосновательны. Согласно данным комиссии по регулированию общественных услуг, в октябре повышение тарифов на теплоэнергию было утверждено для 39 регулируемых предприятий, а снижение для 5. В среднем по сравнению с сентябрем тарифы выросли на 7,78%. Начало отопительного сезона становится непростым выбором. Одни опасаются сырости, другие стараются отложить включение отопления, чтобы не увеличивать расходы. Еще раз напомню суть этой информации. Вы знаете, уже в начале сентября по мне было холодно. У меня в квартире, я просил управляющего включить. У нас как бы условно центральное отопление. В подвале регулируется, значит, котел, который стоит, как бы автономный котел на все квартиры. А управляющий сказал, включим в конце сентября. В конце сентября отопление было включено. Вы знаете, как хорошо стало, а? Как тепло, как комфортно. Никакой жары нет, топят очень спокойно. Значит, так вот, неспешно, я бы сказал, в полсилы, но кайф, кайф, кайф. Вот. А, конечно, без отопления, ну, я не знаю, как вы живете, друзья мои. Мне, честно говоря, это непонятно. Я считаю, что лучше заплатить больше, но зато быть нормальным человеком, не мерзнуть. Все-таки, когда человек пробирает холод, особенно в ногах, например, да, то всякие разные болезни нехорошие развиваются. Не советую вам этого делать. Ну, вроде как, уже сейчас подключают отопление, поэтому надеюсь, что у всех все будет хорошо, тепло. В общем, скоро зима, друзья мои, готовимся, носим уже куртки, теплые шапки, шарфы и перчатки, и теплые ботинки. В общем, если у кого чего нет, нужно покупать срочно, готовиться к зимнему сезону. Всем тепла и на улице, и дома, и, конечно, тепла человеческого. А мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Крипто-монитор.
1: В латвийской столице завершился час пик. Утренний заезд на трудовые места сегодня по интенсивности был приличным. 7 баллов на максимуме перед 9 часами и 62 затора. Впрочем, после того, как проехали 9-часовые, дорожная обстановка стала улучшаться. На монитор уже вернулись 4 балла. И скоро ждем тройку. При этом в прогнозе есть осадки, начиная с полудня и до вечера. Время от времени может идти дождь. Мы же посмотрим на сводку госполиции за минувший вторник и отметим, что в Риге и столичном регионе зарегистрировано 80 ДТП. В них пострадали 9 человек, в том числе пешеход и один на СИМе, то есть средстве индивидуальной мобильности. Патрульные вчера постарались и составили аж 108 протоколов. Причем за превышение скорости и агрессивное вождение лишь 26, значит, остальные за другие нарушения. Ну, например, за парковку в неположенном месте. Отловили двоих нетрезвых за рулем, один в легкой степени, у другого в крови более 1,5 промилле. Он попал так попал. Уголовное дело, лишение прав, штраф и машина конфискована в пользу государства. Мы же помним, выпил за руль, не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио.

0: друзья мои, такая была программа «Доброе утро» сегодня, 14 октября в среду, а уже в ближайший вторник, 20 октября, в Риге откроется традиционная неделя моды Рига. Fashion Week, честно говоря, ни разу не был, но всегда сообщаю вам информацию об этом мероприятии, потому что знаю, что есть очень много модников, которые туда ходят. Ну, в общем, есть определенный контингент, который любит это и который в это погружен. Я, так сказать, к этому, честно, не имею никакого отношения в своей жизни. И вы знаете, чем отличается этого года неделя моды? Тем, что она пройдет в необычном месте, на берегу Даугавы, в комплексе экспорта, где 100-метровый деревянный настил превратится в подиум, а фоном для моделей станут Даугава и вечерний закат. Ох, как красиво! А модное шоу на фоне реки и вечернего города, значит, примут участие дизайнеры из Латвии, Великобритании, Италии. Это только в первый вечер, и вечеринки будут разные, конечно. Ох, вечеринки я люблю. Слушайте, может быть, как-то попасть туда, попробовать. Ну, может быть, вы хотели попасть, вы тоже сейчас услышали и задумались об этом. Дай бог, чтобы все ваши вечерние планы относительно Рига Fashion Week в том числе осуществились. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. Завтра услышимся после 7 утра. Это будет уже четверг, 15 октября. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про кино.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяемого без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования.
2: Про инвестиции.
1: Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат»!

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбиатрия».
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Лидл Плюс 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Лидл Плюс 39 центов. И молотый кофе Мэрилт при покупке двух штук цена за одну с Лидл Плюс 4,99. Лидл стоит того.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: С приходом осени на наших латвийских становится темнее, чаще идут дожди, а утренний и вечерний туман ухудшает видимость. В таких условиях даже привычная поездка на работу может оказаться сложнее, чем летом. Дело не только в погоде, но и в том, насколько хорошо видны другие участники движения. Одна из распространенных проблем – это пешеходы без светоотражателей. В темной одежде на неосвещенной дороге человек может стать заметным водителю слишком поздно. Между тем, в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны использовать светоотражающий элемент, если находятся на проезжей части или обочине в условиях, предусмотренных правилами. Это может быть отражатель на одежде, подвеска или другой соответствующий требованиям элемент. Но не меньше вопросов вызывают велосипедисты, которые передвигаются в сумерках или темноте без необходимых фонарей. Велосипед должен быть оборудован белым или желтым передним фонарем и красным задним, естественно, а при недостаточной видимости особенно важно, чтобы освещение было включено. Сам велосипедист тоже должен позаботиться о том, чтобы быть заметным для всех водителей. Есть еще одна осенняя проблема, в качестве напоминания – мокрая листва на дороге. Резину поменяли, кстати? Она может оказаться скользкой, особенно в поворотах и при торможении. Добавим к этому лужи, которые скрывают ямы, грязь с обочин и первые заморозки, когда внешне обычный участок дороги может оказаться обледеневшим. Отдельное внимание заслуживают пешеходные переходы. В дождь и темноту водителю сложнее заметить человека у края дороги, а мокрый асфальт отражает свет фар и уличных фонарей. Поэтому скорость перед переходом стоит выбирать так, чтобы успеть отреагировать на внезапное появление пешехода. На наших столичных водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда ремонт уже завершен, рабочих на участке нет, а дорожные знаки по-прежнему требуют снизить скорость. Особенно часто вопросы возникают на трассах и городских улицах, где временные ограничения могут сохраняться после окончания работ. Но можно ли продолжать движение с обычной скоростью, если асфальт уже уложен, техника уехала, а знак ограничения скорости все еще стоит? И вы знаете, временный знак не перестает действовать автоматически только потому, что ремонтные работы визуально завершены. Водитель должен ориентироваться на установленные дорожные знаки и предусмотренные правилами порядок отмены ограничений. При этом есть важный нюанс. Если ограничение скорости установлено исключительно в связи с дорожными работами, после их завершения оно должно быть отменено в установленном порядке. Правила организации дорожных работ предусматривают, что временные средства организации движения необходимо своевременно убирать, когда необходимость в них отпадает. Однако, если на участке сохраняется опасность, например, незавершенная разметка, неровности покрытия или другие препятствия, ограничение может оставаться обоснованным. Немного истории. Сегодня, чтобы завести автомобиль, достаточно нажать кнопку или повернуть ключ. Но еще чуть больше 100 лет назад запуск двигателя мог превратиться в настоящее физическое упражнение. Водителю приходилось выходить перед машиной, вставлять специальную металлическую рукоятку и вручную проворачивать двигатель. На первых автомобилях с бензиновыми двигателями не было привычного нам электрического стартера. Чтобы запустить мотор, нужно было привести его коленчатый вал в движение. Для этого использовали заводную ручку, которая соединялась с механизмом двигателя. Однако у такого способа была серьезная проблема. Если двигатель пытался провернуться в обратную сторону, рукоятка могла резко ударить водителя по руке. Ситуация начала меняться в 1911 году, когда американский инженер Чарльз Кеттеринг разработал практичный электрический стартер для автомобиля Cadillac. Уже в 1912 году эта модель вышла на рынок с электрическим запуском двигателя. Это стало важным шагом к тому автомобилю, которым мы пользуемся сегодня. И что самое интересное, на что не обращаем внимания, сегодня мы порой раздражаемся, если двигатель не запускается с первого нажатия кнопки. А ведь когда-то для этого требовалось выйти из салона, приложить усилия и надеяться, что металлическая рукоятка не ударит тебя в ответ. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
3: Реклама.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ». Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Выгодное.

0: предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicyms ABC.
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
3: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии, Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро.
2: Про изменения.
1: Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме становится прохладно, теплый пол – это одно из лучших решений для уюта и тепла. Но важно понимать не просто идею, а какие ошибки могут подпортить комфорт и долговечность системы. Один из первых вопросов – выбор типа системы. Есть маты, которые укладывают в плиточный клей. Маты дают быстрый прогрев и минимальный подъем уровня пола, но требуют хорошую теплоизоляцию и точные расчеты. Когда кабель заливают в стяжку, нужно дождаться полного высыхания перед включением, иначе можно повредить систему. Очень важно правильно рассчитать мощность и зону укладки. Теплый пол не должен идти под шкафами в местах, где стоит тяжелая мебель. Оставляйте чистую зону, по которой будет циркулировать тепло. Следующий ключевой момент – это терморегулятор и датчик температуры. Без надежного управления система будет перегреваться или остывать. Хороший термостат с точным датчиком пола позволяет поддерживать комфорт, температуру и экономить электроэнергию. Нельзя забывать про время включения системы. Сразу после монтажа толстую стяжку нельзя нагружать, иначе возникают трещины и подслабывание клея. Даже в повседневной эксплуатации не стоит держать систему постоянно на полной мощности. Использование программируемого режима позволяет экономить и продлевать срок службы. И еще один момент – разные системы под разные покрытия. Матовые системы чаще применяют под плитку, так как она проводит тепло. А под дерево нужно выбирать особо тонкие варианты или системы, которые допускают работу в сочетании с мягкими покрытиями. Когда все продумано, теплый пол становится почти незаметной частью дома и работает эффективно долгие годы.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком.
5: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
6: Идеальное тело за один вечер тоже.
5: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
6: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта, оздоровительные процедуры для лица и тела, массаж головы для расслабления, аквабан.

0: Спайк для легкости ног, МС Скульптор для укрепления мышц, эндотерапия для тонуса кожи.
1: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
0: Бронируйте на brizstudio.lv.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл» с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
1: В большинстве стран управление автомобилем в нетрезвом состоянии преследуется законом. Однако в Уругвае состояние опьянения при дорожно-транспортном происшествии расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про экономику.
2: Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно.
3: Про кино.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяемого без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: Только на Бельшосервис ЛВ.
1: Start your day like a champion.
2: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: С приходом осени на наших латвийских становится темнее, чаще идут дожди, а утренний и вечерний туман ухудшает видимость. В таких условиях даже привычная поездка на работу может оказаться сложнее, чем летом. Дело не только в погоде, но и в том, насколько хорошо видны другие участники движения. Одна из распространенных проблем – это пешеходы без светоотражателей. В темной одежде на неосвещенной дороге человек может стать заметным водителю слишком поздно. Между тем, в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны использовать светоотражающий элемент, если находятся на проезжей части или обочине в условиях, предусмотренных правилами. Это может быть отражатель на одежде, подвеска или другой соответствующий требованиям элемент. Но не меньше вопросов вызывают велосипедисты, которые передвигаются в сумерках или темноте без необходимых фонарей. Велосипед должен быть оборудован белым или желтым передним фонарем и красным задним, естественно, а при недостаточной видимости особенно важно, чтобы освещение было включено. Сам велосипедист тоже должен позаботиться о том, чтобы быть заметным для всех водителей. Есть еще одна осенняя проблема, в качестве напоминания – мокрая листва на дороге. Резину поменяли, кстати? Она может оказаться скользкой, особенно в поворотах и при торможении. Добавим к этому лужи, которые скрывают ямы, грязь с обочин и первые заморозки, когда внешне обычный участок дороги может оказаться обледеневшим. Отдельное внимание заслуживают пешеходные переходы. В дождь и темноту водителю сложнее заметить человека у края дороги, а мокрый асфальт отражает свет фар и уличных фонарей. Поэтому скорость перед переходом стоит выбирать так, чтобы успеть отреагировать на внезапное появление пешехода. На наших столичных водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда ремонт уже завершен, рабочих на участке нет, а дорожные знаки по-прежнему требуют снизить скорость. Особенно часто вопросы возникают на трассах и городских улицах, где временные ограничения могут сохраняться после окончания работ. Но можно ли продолжать движение с обычной скоростью, если асфальт уже уложен, техника уехала, а знак ограничения скорости все еще стоит? И вы знаете, временный знак не перестает действовать автоматически только потому, что ремонтные работы визуально завершены. Водитель должен ориентироваться на установленные дорожные знаки и предусмотренные правилами порядок отмены ограничений. При этом есть важный нюанс. Если ограничение скорости установлено исключительно в связи с дорожными работами, после их завершения оно должно быть отменено в установленном порядке. Правила организации дорожных работ предусматривают, что временные средства организации движения необходимо своевременно убирать, когда необходимость в них отпадает. Однако, если на участке сохраняется опасность, например, незавершенная разметка, неровности покрытия или другие препятствия, ограничение может оставаться обоснованным. Ну и немного истории. Сегодня, чтобы завести автомобиль, достаточно нажать кнопку или повернуть ключ. Но еще чуть больше 100 лет назад запуск двигателя мог превратиться в настоящее физическое упражнение. Водителю приходилось выходить перед машиной, вставлять специальную металлическую рукоятку и вручную проворачивать двигатель. На первых автомобилях с бензиновыми двигателями не было привычного нам электрического стартера. Чтобы запустить мотор, нужно было привести его коленчатый вал в движение. Для этого использовали заводную ручку, которая соединялась с механизмом двигателя. Однако у такого способа была серьезная проблема. Если двигатель пытался провернуться в обратную сторону, рукоятка могла резко ударить водителя по руке. Ситуация начала меняться в 1911 году, когда американский инженер Чарльз Кеттеринг разработал практичный электрический стартер для автомобиля Cadillac. Уже в 1912 году эта модель вышла на рынок с электрическим запуском двигателя. Это стало важным шагом к тому автомобилю, которым мы пользуемся сегодня. И что самое интересное, на что не обращаем внимания, сегодня мы порой раздражаемся, если двигатель не запускается с первого нажатия кнопки. А ведь когда-то для этого требовалось выйти из салона, приложить усилия и надеяться, что металлическая рукоятка не ударит тебя в ответ. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
3: Реклама.
4: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
5: Идеальное тело за один вечер тоже.
4: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
5: Бриз Студио Энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
4: Бриз Студио Энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
5: Бронируйте на brizstudio.lv.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про суды.
1: Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро.
3: Про инвестиции.
1: Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют, желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Остановка.
1: Когда утро начинается без спешки и на кухне уже слышен тихий звук сковороды, самое время сделать еще одну вкусную остановку и приготовить простое, но любимое блюдо – мягкие, ароматные творожные сырники без муки. Начнем с основы. В миску добавляем творог, одно яйцо и одну столовую ложку манной крупы. Все хорошо перетираем ложкой или вилкой, чтобы масса стала однородной и нежной, и оставляем примерно на 10-20 минут, чтобы манка набухла и впитала всю лишнюю влагу из творога. Пока масса настаивается, можно промыть изюм, после чего его нужно тщательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы не осталось влаги. Затем добавляем к творожной массе сахар, немного ванильного сахара и изюм. Все аккуратно перемешиваем до гладкости. Сладость лучше вносить именно на этом этапе, а не в начале. Если добавить сахар раньше, творог начнет отдавать лишнюю жидкость, и масса станет слишком мягкой, из-за чего сырники могут потерять форму при жарке. А нам нужна плотная и упругая консистенция, чтобы сырники получились высокими, пышными и не растекались. Когда масса готова, можно приступать к формированию. Руками делаем небольшие творожные шарики, слегка сплющиваем их в аккуратные шайбочки высотой около 1,5-2 сантиметров. И обваливаем каждый в манной крупе, чтобы получилась легкая золотистая корочка при обжарке. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масел. Выкладываем сырники и жарим их на среднем огне, пока не появится равномерный румяный оттенок. Обязательно переворачиваем и обжариваем с другой стороны до той же золотистой корочки. Когда сырники подрумянятся, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и даем им потомиться еще пару минут, чтобы внутри они стали мягкими и воздушными. Подавайте такие сырники с вареньем, свежими фруктами, сливками или сметаной. И пусть эта вкусная остановка станет вашим добрым началом дня, где в аромате ванили и горячего масла растворяется утренняя суета, уступая место теплу, сладости и спокойствию. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары с

0: автомобиле Outdoor Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультация дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Интересный факт. Прицепы для собак.
1: В 30-е годы в Америке выпускали специальные прицепы для перевозки собак, которые крепились к задней части автомобиля. Внутри была вентиляция, коврики и даже миски для воды. Это было популярно среди охотников и путешественников.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Клиники Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда, чтобы изменить музыку навсегда, нужно решиться сыграть не так, как от тебя ждут. Наша программа открывает историю молодого музыканта, которому еще только предстоит стать голосом целого поколения. Речь идет о фильме «Боб Дилан, никому неизвестный». Действие начинается в 1961 году. 19-летний Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк с гитарой и мечтой встретиться со своим кумиром Вуди Гатри. Его талант быстро замечают представители местной фолк-сцены. Он выступает в небольших клубах, знакомится с Джоан Байес, подписывает контракт со студией и постепенно превращается из никому неизвестного исполнителя в музыкальную сенсацию. Но фильм рассказывает не только о стремительном успехе. Боб Дилан начинает искать новое звучание и отказывается оставаться тем музыкантом, каким его хотят видеть поклонники. Его переход от привычного фолка к электрическому звучанию вызывает споры и становится одним из самых ярких эпизодов его творческого пути. Картина основана на реальных событиях и получила 8 номинаций на премию «Оскар», включая номинации за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
5: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии, Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро.
2: Про изменения.
1: Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Серый мой город», как пелось в одной известной песне о Риге. С этим трудно не согласиться, осенним днем, который выпал на 14 октября. Тем не менее, мы стараемся с вашей помощью, друзья, расцветить его яркими музыкальными красками и поздравительными фейерверками. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаю отличного настроения. Это программа «По заявкам только для вас». Она стартовала на Авторадио Латвия. Наш номер 2299-4949 через WhatsApp. Первую весточку получили от Людмилы. Она пишет: «Добрый день. Для всех поклонников Дмитрия Маликова передайте песню «Добрая душа». Заранее благодарна. И вам, Людмила, спасибо за прекрасный музыкальный выбор. Мы послушаем вашу музыкальную заявку в передаче «Только для вас, только для вас».
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути. Зачем ты?

Это приветственно-поздравительная передача только для вас, и мы получили послание от Екатерины. Добрый день, Авторадио. Хочу передать большой привет классному мужчине Андрею. У него сегодня день рождения. Ты мне очень дорог. Хочу сказать спасибо за все, что ты делаешь. За поддержку, за надежное плечо, за советы, за доброту и за то, что ты всегда оказываешься рядом, когда нужен. Такие, как ты, большая редкость и настоящее счастье. Желаю отличного вечера, пусть он будет приятным, спокойным и радостным. Пусть все заботы отступят, а хорошее настроение и я будем вместе с тобой. Твоя Катя. Прекрасное поздравление. Вам, Андрей, желаем действительно душевного и романтичного дня рождения. И будем слушать с легкой руки Екатерины песню «С днем рождения, любимый». Поздравляем!

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Из Елговы без перебоев летят весточки в программу «По заявкам только для вас». Добрый день, Владимир, и самое классное – Авторадио. Пришло время для позитива и хорошего настроения наших контролеров Лены и Светы. Контролер на швейном производстве – это верность качеству и мастерству. Век не допустят они кособокости, браку закроют дорогу к холсту.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы народ правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. Сэм

0: превью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

А хорошая душевная передача у нас сегодня получается благодаря вашим замечательным посланиям, друзья. Здравствуйте, Авторадио и передача «Только для вас». Поставьте песню про Настю, потому что сегодня с вашей помощью хочу от всей души поздравить подругу Анастасию Сулимову с самым главным праздником в жизни – с днем рождения. Пусть все мечты сбываются, окружают только верные и честные люди, а удача будет на твоей стороне в любой ситуации. Это поздравила подруга Танюша. Мы присоединяемся к пожеланиям, а к вашему главному празднику в жизни, Анастасия, будем слушать песню про Настю и желаем вам чудесного дня рождения!

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Trenējo šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

И заключительная на сегодня заявка. Добрый день, любимое радио. Владимир, передайте, пожалуйста, привет от Евгения моим очаровательным коллегам Елене и Светлане. И пусть для них и для слушателей Авторадио прозвучит песня «Ключи». Ну что ж, Елена и Светлана, вам привет от Евгения. Передали. Дело за песней тоже не станет. Будем слушать Дмитрия Колдуна. И на этом со слушателями простимся до завтра, когда на том же месте в тот же час вновь в эфире будет популярная передача «Ключи».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше.
2: Про суды.
1: Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро.
2: Про погоду.
1: В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: С приходом осени на наших латвийских становится темнее, чаще идут дожди, а утренний и вечерний туман ухудшает видимость. В таких условиях даже привычная поездка на работу может оказаться сложнее, чем летом. Дело не только в погоде, но и в том, насколько хорошо видны другие участники движения. Одна из распространенных проблем – это пешеходы без светоотражателей. В темной одежде на неосвещенной дороге человек может стать заметным водителю слишком поздно. Между тем, в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны использовать светоотражающий элемент, если находятся на проезжей части или обочине в условиях, предусмотренных правилами. Это может быть отражатель на одежде, подвеска или другой соответствующий требованиям элемент. Но не меньше вопросов вызывают велосипедисты, которые передвигаются в сумерках или темноте без необходимых фонарей. Велосипед должен быть оборудован белым или желтым передним фонарем и красным задним, естественно, а при недостаточной видимости особенно важно, чтобы освещение было включено. Сам велосипедист тоже должен позаботиться о том, чтобы быть заметным для всех водителей. Есть еще одна осенняя проблема, в качестве напоминания. Мокрая листва на дороге. Резину поменяли, кстати? Она может оказаться скользкой, особенно в поворотах и при торможении. Добавим к этому лужи, которые скрывают ямы, грязь с обочин и первые заморозки, когда внешне обычный участок дороги может оказаться обледеневшим. Отдельное внимание заслуживают пешеходные переходы. В дождь и темноту водителю сложнее заметить человека у края дороги, а мокрый асфальт отражает свет фар и уличных фонарей. Поэтому скорость перед переходом стоит выбирать так, чтобы успеть отреагировать на внезапное появление пешехода. На наших столичных водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда ремонт уже завершен, рабочих на участке нет, а дорожные знаки по-прежнему требуют снизить скорость. Особенно часто вопросы возникают на трассах и городских улицах, где временные ограничения могут сохраняться после окончания работ. Но можно ли продолжать движение с обычной скоростью, если асфальт уже уложен, техника уехала, а знак ограничения скорости все еще стоит? И вы знаете, временный знак не перестает действовать автоматически только потому, что ремонтные работы визуально завершены. Водитель должен ориентироваться на установленные дорожные знаки и предусмотренные правилами порядок отмены ограничений. При этом есть важный нюанс. Если ограничение скорости установлено исключительно в связи с дорожными работами, после их завершения оно должно быть отменено в установленном порядке. Правила организации дорожных работ предусматривают, что временные средства организации движения необходимо своевременно убирать, когда необходимость в них отпадает. Однако, если на участке сохраняется опасность, например, незавершенная разметка, неровности покрытия или другие препятствия, ограничение может оставаться обоснованным. Немного истории. Сегодня, чтобы завести автомобиль, достаточно нажать кнопку или повернуть ключ. Но еще чуть больше 100 лет назад запуск двигателя мог превратиться в настоящее физическое упражнение. Водителю приходилось выходить перед машиной, вставлять специальную металлическую рукоятку и вручную проворачивать двигатель. На первых автомобилях с бензиновыми двигателями не было привычного нам электрического стартера. Чтобы запустить мотор, нужно было привести его коленчатый вал в движение. Для этого использовали заводную ручку, которая соединялась с механизмом двигателя. Однако у такого способа была серьезная проблема. Если двигатель пытался провернуться в обратную сторону, рукоятка могла резко ударить водителя по руке. Ситуация начала меняться в 1911 году, когда американский инженер Чарльз Кеттеринг разработал практичный электрический стартер для автомобиля Cadillac. Уже в 1912 году эта модель вышла на рынок с электрическим запуском двигателя. Это стало важным шагом к тому автомобилю, которым мы пользуемся сегодня. И что самое интересное, на что не обращаем внимания, сегодня мы порой раздражаемся, если двигатель не запускается с первого нажатия кнопки. А ведь когда-то для этого требовалось выйти из салона, приложить усилия и надеяться, что металлическая рукоятка не ударит тебя в ответ. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
5: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
8: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
7: Магний для нервов?
8: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
7: О, звучит здорово, я тоже куплю.
9: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
10: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент прокомментировал заминку в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент.
2: Про суды.
1: Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества.
2: Про погоду.
1: В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стренчи и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
3: Идеальное тело за один вечер тоже.
4: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
3: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
4: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
3: Бронируйте на brizstudio.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Интересный факт. Предупреждающие индикаторы.
1: В 60-х годах автомобильные инженеры экспериментировали с красным мигающим светом на приборной панели, который предупреждал о критических поломках. Эта идея позже трансформировалась в системы Check Engine и другие предупреждающие индикаторы, которые теперь есть в каждом автомобиле. Сегодня они помогают водителям вовремя замечать неисправности и избегать дорогостоящих ремонтов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений.

0: Линия от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Реклама.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ». Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унице АБЦ.
5: Сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Монитор.
1: Начнем выпуск с неожиданной, но довольно интересной информации, которая появилась в соцсетях. Люди обратили внимание, что на одном из тросов Вантового моста кто-то повесил небольшое полотнище, напоминающее старый афганский флаг, который был еще до прихода талибов к власти лет 5 тому назад. Вопроса 2. Как флаг удалось повесить на Вантах и что бы это значило? Кстати, возможно, флаг еще и сейчас висит, хотя это не значит, что надо его разглядывать, особенно если вы за рулем. Все внимание только на дорогу. А вот пешеходам, пожалуйста. С моста, пока его не закрыли, можно и на флаг поглазеть. Мы же перейдем к трафику в латвийской столице. Он пока достаточно умеренный, хотя и с признаками активности. В среднем по городу что-то среднее между пятеркой и шестеркой. 38 заторов и все бы ничего, но вот на Даугавгривас пробище в сторону центра, превышающее 25 минут. Из-за дорожных работ. Это самый сложный участок в городе. Можно попробовать через Илгуцемс объехать, потому что на Дзирцема вместе с Виллипа по направлению к Каунцема можно оставить минут 15. Впрочем, дорожная обстановка постоянно меняется, чуть ли не ежеминутно, и об этом мы уже поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будем внимательны.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
7: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
8: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
10: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobris. Show Me Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas

0: и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Почти каждое второе жилье в Латвии не застраховано. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительной части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здание, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии. Nissan Qashqai Carbon Edition. Это лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой.

0: Только на бельшу сервис ЛВ.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking.

0: Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой. Автомонитор.
1: Нашумевшее дело последнего времени – это задержание министра благосостояния, теперь уже бывшего, Рейниса Узулниекса за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомню, инцидент произошел в сентябре в Рупорском крае. Проверка показала, что концентрация алкоголя в организме Узулниекса составила более 3 промилле. Это более чем вдвое превышает порог, с которого в Латвии наступает уголовная ответственность. Что интересно, экс-министр свою вину полностью признал, но пойдет под суд. Хотя прокуратура предложила ему согласовать наказание без полноценного судебного разбирательства. Однако обвиняемый предложенные условия не принял, на его автомобиль наложен арест. Поучительная в целом история. Мы же отправляемся дальше на магистрали и улицы латвийской столицы, где в разгаре вечерний разъезд. Трафик превысил 7 баллов, появились красные и бордовые пробки. Одна из них протянулась на Даугавпилс и уже превышает полчаса. Поток сдерживают дорожные работы. Почти параллельно от Дзирцема плюс Вилипа в направлении перекрестка Скалнцева по совокупности здесь можно оставить около 20 минут. Что касается других сложных участков, то все в пределах 15 минут, разве что Крустобазница, там пробка тоже превысила 20 минут. В завершение выпуска сообщение от Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья, в сторону Юрмалы, начинает стоять уже над Бугусальским кругом примерно. А в сторону центра, сразу же за съездом с Затюсала на мост, произошла авария в правом ряду, полиция уже на месте. Ну и практически от этой аварии начинается пробка уже на съезд на Краста.
3: Автомонитор Авторадио.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: С приходом осени на наших латвийских становится темнее, чаще идут дожди, а утренний и вечерний туман ухудшает видимость. В таких условиях даже привычная поездка на работу может оказаться сложнее, чем летом. Дело не только в погоде, но и в том, насколько хорошо видны другие участники движения. Одна из распространенных проблем – это пешеходы без светоотражателей. В темной одежде на неосвещенной дороге человек может стать заметным водителю слишком поздно. Между тем, в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны использовать светоотражающий элемент, если находятся на проезжей части или обочине в условиях, предусмотренных правилами. Это может быть отражатель на одежде, подвеска или другой соответствующий требованиям элемент. Но не меньше вопросов вызывают велосипедисты, которые передвигаются в сумерках или темноте без необходимых фонарей. Велосипед должен быть оборудован белым или желтым передним фонарем и красным задним, естественно, а при недостаточной видимости особенно важно, чтобы освещение было включено. Сам велосипедист тоже должен позаботиться о том, чтобы быть заметным для всех водителей. Есть еще одна осенняя проблема, в качестве напоминания – мокрая листва на дороге. Резину поменяли, кстати? Она может оказаться скользкой, особенно в поворотах и при торможении. Добавим к этому лужи, которые скрывают ямы, грязь с обочин и первые заморозки, когда внешне обычный участок дороги может оказаться обледеневшим. Отдельное внимание заслуживают пешеходные переходы. В дождь и темноту водителю сложнее заметить человека у края дороги, а мокрый асфальт отражает свет фар и уличных фонарей. Поэтому скорость перед переходом стоит выбирать так, чтобы успеть отреагировать на внезапное появление пешехода. На наших столичных водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда ремонт уже завершен, рабочих на участке нет, а дорожные знаки по-прежнему требуют снизить скорость. Особенно часто вопросы возникают на трассах и городских улицах, где временные ограничения могут сохраняться после окончания работ. Но можно ли продолжать движение с обычной скоростью, если асфальт уже уложен, техника уехала, а знак ограничения скорости все еще стоит? И вы знаете, временный знак не перестает действовать автоматически только потому, что ремонтные работы визуально завершены. Водитель должен ориентироваться на установленные дорожные знаки и предусмотренные правилами порядок отмены ограничений. При этом есть важный нюанс. Если ограничение скорости установлено исключительно в связи с дорожными работами, после их завершения оно должно быть отменено в установленном порядке. Правила организации дорожных работ предусматривают, что временные средства организации движения необходимо своевременно убирать, когда необходимость в них отпадает. Однако, если на участке сохраняется опасность, например, незавершенная разметка, неровности покрытия или другие препятствия, ограничение может оставаться обоснованным. Ну и немного истории. Сегодня, чтобы завести автомобиль, достаточно нажать кнопку или повернуть ключ. Но еще чуть больше 100 лет назад запуск двигателя мог превратиться в настоящее физическое упражнение. Водителю приходилось выходить перед машиной, вставлять специальную металлическую рукоятку и вручную проворачивать двигатель. На первых автомобилях с бензиновыми двигателями не было привычного нам электрического стартера. Чтобы запустить мотор, нужно было привести его коленчатый вал в движение. Для этого использовали заводную ручку, которая соединялась с механизмом двигателя. Однако у такого способа была серьезная проблема. Если двигатель пытался провернуться в обратную сторону, рукоятка могла резко ударить водителя по руке. Ситуация начала меняться в 1911 году, когда американский инженер Чарльз Кеттеринг разработал практичный электрический стартер для автомобиля Cadillac. Уже в 1912 году эта модель вышла на рынок с электрическим запуском двигателя. Это стало важным шагом к тому автомобилю, которым мы пользуемся сегодня. И что самое интересное, на что не обращаем внимания, сегодня мы порой раздражаемся, если двигатель не запускается с первого нажатия кнопки. А ведь когда-то для этого требовалось выйти из салона, приложить усилия и надеяться, что металлическая рукоятка не ударит тебя в ответ. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
3: Вот давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмильный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле.
5: А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
8: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
9: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
10: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: Я пью до дна за тех, кто в море.
12: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
9: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
12: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
13: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
13: Еще не все

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На дорогах Латвии возвращается режим 90 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С четверга 15 октября максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланирована в ночь с 15 на 16 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться, следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге.
2: Про животных.
1: По данным Латвийского государственного института лесоведения СИЛАВА, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничные засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
3: Вести.

0: Автомонитор.
1: Дорожной ситуации в латвийской столице. Вновь прошел очень активный вечерний час пик. Трафик в последнее время легко преодолевает отметку 8 баллов. При этом на максимуме примерно в половине шестого монитор зафиксировал 83 существенных затора. Загруженность дорог была выше обычного уровня на 13% для этого времени. Но вот уже как с полчаса пробки не только не растут, наоборот, постепенно уменьшаются. На монитор вернулись 5 баллов, но это в среднем по городу. Самые большие проблемы сегодня были и остаются в данный момент на Даугавгривас в направлении центра. Временами пробка здесь превышала полчаса. Сейчас она подсократилась, но в любом случае в заторах пожелаем терпения и благоразумия. Далее. Обращу внимание на инфу от нашего слушателя Евгения. Он нашел свидетельство о рождении на имя Эрвина Строганова. Если этот документ ваш, звоните по номеру телефона 29-24-80-02 или напишите в автомонитор на наш номер 22-99-49-49 через WhatsApp. И еще. Как уже сообщалось в новостях, с завтрашнего дня будет снижена скорость движения до 90 км в час, в частности на Юрмалском и Бауском шоссе, за исключением участка Видземского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний период при хороших дорожных и погодных условиях можно будет двигаться со скоростью 100 км в час. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера и до завтра. Первый выпуск «Автомонитора» 8.15.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
2: Start your day like a champion.
3: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пик Найт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курземы, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама.

0: Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Mošni bīt, modni trend, gigabīt, internet.
4: Gigabīt, internet.
5: Gigabīt, internet.
4: Мы топ 3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: все о нем.
1: Авторадио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Когда утро начинается без спешки и на кухне уже слышен тихий звук сковороды, самое время сделать еще одну вкусную остановку и приготовить простое, но любимое блюдо – мягкие, ароматные творожные сырники без муки. Начнем с основы. В миску добавляем творог, одно яйцо и одну столовую ложку манной крупы. Все хорошо перетираем ложкой или вилкой, чтобы масса стала однородной и нежной, и оставляем примерно на 10-20 минут, чтобы манка набухла и впитала всю лишнюю влагу из творога. Пока масса настаивается, можно промыть изюм, после чего его нужно тщательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы не осталось влаги. Затем добавляем к творожной массе сахар, немного ванильного сахара и изюм. Все аккуратно перемешиваем до гладкости. Сладость лучше вносить именно на этом этапе, а не в начале. Если добавить сахар раньше, творог начнет отдавать лишнюю жидкость, и масса станет слишком мягкой, из-за чего сырники могут потерять форму при жарке. А нам нужна плотная и упругая консистенция, чтобы сырники получились высокими, пышными и не растекались. Когда масса готова, можно приступать к формированию. Руками делаем небольшие творожные шарики, слегка сплющиваем их в аккуратные шайбочки высотой около 1,5-2 см. И обваливаем каждый в манной крупе, чтобы получилась легкая золотистая корочка при обжарке. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масел. Выкладываем сырники и жарим их на среднем огне, пока не появится равномерный румяный оттенок. Обязательно переворачиваем и обжариваем с другой стороны до той же золотистой корочки. Когда сырники подрумянятся, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и даем им потомиться еще пару минут, чтобы внутри они стали мягкими и воздушными. Подавайте такие сырники с вареньем, свежими фруктами, сливками или сметаной. И пусть эта вкусная остановка станет вашим добрым началом дня, где в аромате ванили и горячего масла растворяется утренняя суета, уступая место теплу, сладости и спокойствию. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
8: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
9: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
10: свежее,
9: волнуемся.
10: Без добавок, свежее, без добавок.
11: Свежее?
12: Свежее.
11: Без добавок?
12: Без добавок.
11: Очень хорошо.
9: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
13: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, €79.
9: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
10: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б. Или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. bodies.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзем и ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду.

0: Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». «Упала шляпа». Живое выступление 2019 года.
1: Опять новинка.
2: Давай, Дашинскую!
3: Самый сок!

0: Реклама.
1: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
2: Гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
2: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
0: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда, чтобы изменить музыку навсегда, нужно решиться сыграть не так, как от тебя ждут. Наша программа открывает историю молодого музыканта, которому еще только предстоит стать голосом целого поколения. Речь идет о фильме «Боб Дилан, никому неизвестный». Действие начинается в 1961 году. 19-летний Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк с гитарой и мечтой встретиться со своим кумиром Вуди Гатри. Его талант быстро замечают представители местной фолк-сцены. Он выступает в небольших клубах, знакомится с Джоан Байес, подписывает контракт со студией и постепенно превращается из никому неизвестного исполнителя в музыкальную сенсацию. Но фильм рассказывает не только о стремительном успехе. Боб Дилан начинает искать новое звучание и отказывается оставаться тем музыкантом, каким его хотят видеть поклонники. Его переход от привычного фолка к электрическому звучанию вызывает споры и становится одним из самых ярких эпизодов его творческого пути. Картина основана на реальных событиях и получила 8 номинаций на премию «Оскар», включая номинации за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя». We'll be right back.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до +2.

В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +11, +12 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.
1: Под небом.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южный, юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура

Температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода во второй половине дня. Возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Я уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: А ты сам не знаешь?
1: Честно, не знаю.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил:

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Волгин. Ночка. Запись выступления декабрь 2020 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: На ковре

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: пишут и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвите

днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

лучшей наградой. Хоть не море, а капля одна, когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана и горя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.